0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

0: В географии. Случайно таун.
1: Случайно таун.
0: Город, неожиданно возникший в совершенно непригодной для жизни местности, безо всяких на то оснований.

Чипльдук. А смысл?

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дуг.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
0: Чипльдук. Радио будущего.
1: Цыпин-дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.

0: Хорошие слова.
1: Если первый блин комом, то я первый блин.
2: Колобок, 2006 год.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

Радио Чипльдук. Не радио, а...

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

Радио Чип-Льдук, превосходя свои ожидания.

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.
1: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И это касается всей Европы. Если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени, но я вижу, что те два важных элемента, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше. И более человеческие отношения человек к человеку.
0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.

hypersexual and fly, baby. Hey, Will, I hope you're getting all this while you're munching on that popcorn. Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: нравится.
1: В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

0: Хрень на радио Чипыльдук.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио Чипыльдук Филипп Козлов. 1, 2, 3, 4.

Да здравствует Чип-и-Дейл! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио! Ура!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Чайпилдук.
1: Чайпилдук. Чайпилдук. Дук. Чайпилдук. Чайпилдук. Дук. Чайпилдук.
2: Радио, радио.
1: Чайпилдук.
0: Чайпилдук.
3: Чайпилдук.
1: Чайпилдук.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чайпилдук.

0: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипльдук.

Плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

0: вода.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
2: Нет на каждой стране даже тонеси.
3: Провода, проводочки.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Super Stick.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио Чапельдук.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Magic

0: private detective.
1: What do you have, sir?
0: Scotch and soda.

Tabuscare.

and it must follow. You must never follow me.

0: Веб-радио «Чипльдук». Мечта наших дедов и отцов.
1: Заклинаю я вас, хмары, громы и громовиці. Я посылаю вас на леси и воды. Тут у вас немає сили, немає сили.

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипльдук. Страшно. Смешное.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбиджи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.
3: I like the mad bomb club, yeah.

0: лукоморья дуб зеленый,
1: золотая цепь на дубе том,
0: и днем, и ночью кот ученый
1: все ходит по цепи кругом,
0: идет направо, песнь заводит,
1: налево сказку говорит.
0: Там чудеса,
1: там леший бродит,
0: русалка на ветвях

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

А теперь на очереди песня для первенца семьи из города Тоскалуса, штата Алабама, рождение которого ожидается через 17 секунд. Это будет первое, что он услышит в своей жизни. И, надеемся, далеко не худшее.

0: социальной психологии.
1: Ничтожество-сумняшество. Абсолютно уверенный в себе человек, категоричный в суждениях и решительный в поступках.

0: Короткие встречи.
1: Как вы вообще относитесь к людям?
2: Я как-то не в восторге от нас.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: fantastic. They're so wonderful.
1: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
2: Чипль-дук. Неповторимое радио.
1: Чего-чего?

Les passagers à destination du paradis.

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

Радио Чипальдук. Первое. Авторитетное.

Экзамены пугают каждого, даже хорошо подготовленного человека. Потому что самый большой дурак может спросить больше, чем самый умный ответить. Чарльз Колтон.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.
2: Love's the ointment I use on my skin's bilious pustules, all the blows from that old ugly snake. And this flesh like a topsoil of welts, warts, and gumballs falls away and I look like Brad Pitt. At least in your eyes, my love. At least in your eyes.

Мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic

0: Джаник, Хачик and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся!

0: В студии радио Чаплидук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв 6225 долларов США. Весенний призыв 6458 долларов США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом 4000 долларов США. С вождением 6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу 4728 долларов США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит.
1: Старая, добрая, интернет, радиостанция.
0: Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Thank you.

по-английски с хорошим эстонским акцентом. Прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке.

внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.
1: Радио Чипльдук. Последнее твое.

Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не

Okay.

Чипльдук. А смысл?

Неужели... Неужели все? Неужели все, что произошло в мире за последнюю 1000 лет, тоже произошло от обезьяны?

Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Чипендук.
1: Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук. Чипендук.
0: Чипендук.
1: Чипендук.
2: Радио Чипендук. Маленькое, большое радио.
1: Чипендук.

прозвучала песня для тех, кто сейчас находится на уборке генетически немодифицированной кукурузы. Следом за ней прозвучит музыка для непродолжительной фазы быстрого сна. Оставайтесь с нами.

Все к лучшему. В этом лучшем из возможных миров. Вольтер.

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Браво!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся.

0: Чип и Дук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки,
2: где бы не слушали наш Чип и Дук.
3: It's just French.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадём.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.
1: Значит, директор картины Леша Родионов, милый парень очень, привез из Парижа мужскую пипку. Значит, из шопа. Тогда это совершенно было невозможно. Он как-то провел, где-то скрывал, потел и привез. Я говорю, зачем, Леш? Ну, у вас же сцена изнасилования. Я говорю, ну неужели ты думаешь, что мы вот так будем насиловать это самое? Он говорит, так что мне с ней делать, я на нее деньги потратил. Ну возьми себе, он говорит, мне не нужно, я здоровый. Я говорю, ну поищи какого-нибудь старичка. Он говорит, ну как я? И поставил в сейф. И мы снимали картину лет 8. В сейфе у нас ничего не было, ни денег, ни бумаг. Только стояла эта пипка. Здоровый сейф такой. А в это время украли сейфами. То есть каким-то образом сейф выкатывались. У меня была мечта, чтобы залезли в наше объединение, украли сейф. Тащили бы его на каком-нибудь грузовике, куда-то увезли. Французская картина. За нами охотились бандиты со страшной силой, потому что валюта была. Вскрыли, взрезали его и достали бы оттуда. Уже полуразвалившийся в трухе, значит, этот самый французский предмет. Вот. Так куда он делся, я не знаю. Такой...
0: Алексей Герман-старший на радио Чапельдук.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чапальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Жизнь, такую, как она есть, можно принимать только после еды.
1: Радио Чипльдук. Великая гастрономическая революция.
2: Переворот на 360 градусов.
3: Put record on, baby.

0: картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Дорогие друзья, не забываем поддерживать Чипыльдук. Время тикает, а Чипыльдук ждет.
1: Друзья, если не поддерживаете Чипыльдук, Чипыльдук в какой-то момент просто раз и перестает работать. Вы включаете, а там ничего нет. Или Чипылькаюк. Мы существуем без рекламы, без спонсоров. Просто мы и вы. Вы нас поддерживаете, мы вас радуем.
0: Заходите на сайт, там все понятно. Кликаете, и Чипыльдук продолжает жить. Все, пока.

Чип-льдук. Шо говорите?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипальдук. Пока не догонят.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: в лексиконе ученого.
1: Подождите-ка.
2: Подождите-ка.
1: Российская наука о терпении, выдержанности и взвешенности в оценках темпов и сроков в бизнесе, строительстве, в народном хозяйстве и в быту.
3: Подождите-ка.
1: Современная практика делопроизводства и хозяйствования успешно опирается на такие научные дисциплины, как математика, статистика, информатика, а также подождите-ка, обождите-ка, отойдите-ка, помолчите-ка и отсидите-ка.
3: Подождите-ка.
4: В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

радио Чипальдук. Ужас!

Для отравившихся грибным чаем кармелита прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.

0: como leua. Como leua.
1: A dança nasceu pra ser livre como é o ar.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбиджи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Форева. Такой расклад.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

I really think I do.

Банкир – это человек, который готов дать вам в долг, если вы представите доказательства, что деньги вам не нужны. Герберт Прокноу, американский политик и финансист.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?
2: We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans.

0: Точка поэзии на радио Чиплидук.
1: Перцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, штоп. Сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец-Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. –

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник...
1: Гоголю.
0: Задумайся.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.